0: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
1: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
2: А где Лунц?
3: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
2: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23. Decompression.

пятерка, пятерка, черта, ноль, ноль. Семь, пятерка, пятерка, черта, ноль, ноль. Пятерка, пятерка, черта, ноль, ноль. Семь, пятерка, пятерка, черта, ноль, ноль. Семь, пятерка, пятерка, черта, ноль, ноль. Семь, пятерка, пятерка, черта, ноль, ноль. Семь, пятерка, пятерка, черта, ноль, ноль. Семь, пятерка, пятерка, черта, ноль, ноль. Семь, пятерка, пятерка, черта, ноль, ноль. Семь, пятерка, пятерка, черта, ноль, ноль. Семь, пятерка, пятерка, черта, ноль, ноль.